0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний день могут отмечать сторонницы эмансипации и женского равноправия. Ну, для начала потому, что именно 19 сентября 1096 года папа Урбан II на соборе в Павии запретил женщинам принимать участие в крестовых походах. Дамам отныне пришлось годами дожидаться возвращения своих мужей-крестоносцев. Чтобы избавить жен от соблазнов, перед отъездом в Палестину доблестные рыцари могли облачать своих жен в пояса верности. Но где же здесь равноправие, спросите вы? А вот где. Вместе с обязанностью сидеть дома, папа дал право женам крестоносцев руководить хозяйством в отсутствии мужей, чего ранее не было, и многие жены явили на этом поприще недюжинные таланты. Поскольку были велики шансы, что супруг домой не вернется, смерть, плен или чары дивной восточной одалиски могли стать тому причиной, жена получала право вторично выйти замуж по прошествии 10 лет после отъезда мужа. Если учесть, что молодые рыцари зачастую дома оставляли 18-летних жен, то спустя 10 лет на рынке невест появлялись обеспеченные, самостоятельные, свободные женщины, которым не было и 30. Они стали объектом вожделения бедных рыцарей, которые, не имея денег, могли предложить женщинам то, чего они не знали раньше – искусство романтической любви, с которым рыцари познакомились на Востоке. И женщины впервые в истории Европы стали сами выбирать себе партию. Правда, один средневековый мудрец как-то пошутил, что у благородной женщины был только один выбор между вечной девственностью и вечной неверностью. Но это история, из которой появились и сегодняшние права. Санкт-Петербург. Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если
1: как-то. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Продолжаем мотопутешествие по Тверской области. И из деревни Стружня, о которой я уже все рассказала, я ехала в усадьбу Латина, о которой я тоже все уже рассказала. И прямо на дороге встретила следующее интересное место. Это деревня Глухово, которая расположена на юге Торжокского района, в 40 километрах, собственно, от Торжка. Тоже на берегу реки Тьмы, как и деревня Стружня. И трасса Торжок-Старица проходит прямо через интересную усадьбу рода Ртищевых. Вообще, село Глухово, говорят, принадлежит к старинным селам Новотурского края. Раньше это были новгородские владения на Старицком рубеже, и эти земли вместе с Новгородом вошли в Московское государство. На территории сохранилось множество могильников, которые подтверждают древнее происхождение данного села. И вначале это село принадлежало боярам Шишковым. А в начале 18 века перешло к помещикам Ртищевым. И вот, собственно говоря, об их усадьбе и будет сегодняшний рассказ. На самом деле он связан с интересными, так сказать, политическо-экономическими взглядами помещиков того времени. Но давайте сначала немножко расскажем про род. Род Ртищевых, говорят, происходит от выехавшего в 1389 году из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому некоторого Аслана Челеби Мурзы, который принял православие и получил имя Прокопий. А его сын Лев Прокопьевич по прозвищу Широкий Рот, собственно, Лев Ртище, и стал родоначальником Ртищевых. Вот такая вот странная история, но будем думать, что это правда. И этот род верой и правдой с тех самых пор служил и царю, и отечеству более чем 200 лет. И, оказывается, есть самый знаменитый его представитель Федор Михайлович Ртищев. Я не знаю, знаете ли вы эту фамилию, но он был сподвижником царя Алексея Михайловича, он был реформатором и меценатом, он основал Андреевский монастырь, множество школ, больниц и богоделен. Он провел денежную реформу, после которой начался подъем экономики. И его вклад в развитие России настолько велик, что его изобразили на памятнике тысячелетия России, который стоит в Великом Новгороде наряду с царями, императорами и митрополитами. И есть фотография в интернете, можно посмотреть, как он стоит за спиной митрополитов, отличается от них тем, что у него не покрыта голова. Вот такой великий человек, а мы могли о нем совершенно и не знать. И, собственно говоря, теперь про политическо-экономические взгляды. Он, как говорят, осознавал всю порочность системы крепостного права и перед смертью отпустил на волю всех своих слуг и крепостных. И вот уже спустя 200 лет после этого поступка, уже в 1853 году, то же самое решил повторить его потомок Дмитрий Яковлевич Ртищев, который проживал в этом имении Глухово. Но давайте немножко по порядку. Дмитрий Яковлевич родился в 1769 году в Глухово. Он был женат, но у него не было детей. И некогда знаменитый род угасал. И вот он в 1847 году решил составить завещание, повторив поступок своего предка, что предоставляет дворовым людям после своей смерти полную свободу. Но он не только даровал свободу им по завещанию, но и заключил с крестьянской общиной некий договор о том, что он оставляет им в наследство свою усадьбу. Что здесь можно сказать? Оказалось, что это вызвало неоднозначную реакцию как у высшего света, странный поступок, так, оказывается, и у самих крестьян, потому что хороший барин крестьян содержит хорошо, а вот что делать с богатой барской усадьбой, которую нужно поддерживать и все время содержать в порядке, вот это вот вопрос. И после того, как скончался Дмитрий Яковлевич в 1853 году, через 6 лет после составления завещания, крестьянская община вступила во владение усадьбой. И вот тут вот и началось интересное, собственно говоря, потому что это тяжело. Ну, был найден выход. Очень такой интересный. Крестьяне начали разбирать ветшающую барскую усадьбу, но чтобы, в общем, наверное, все это, что называется, соблюсти приличие, из ее кирпичей решили возвести большую каменную церковь во имя святого Дмитрия Ростовского, собственно говоря, покровителя умершего благодетеля. Архитектором стал знаменитый Алексей Максимович Горностаев, русский архитектор, художник, педагог и один из основоположников русского стиля. Между прочим, академик и профессор Императорской академии художеств. Как он оказался в такой глубинке вопрос, говорят о том, что даже это были, как это, благостные происки высшего света, потому что нельзя было крестьянскую общину оставить наедине со всеми трудностями, и, мол, его туда так тихонько отослали. Строительство продолжалось очень долго, 20 лет. Но, тем не менее, в 1875 году церковь осветили. Уже немного позже было произведено строительство трапезной в 1887 году, а в 1894 году пристроена колокольня в 4 яруса. Все это получилось в едином стиле, весьма эклектично и красиво. Церковь проработала до 30-х годов, ну, как это обычно, а потом была закрыта. И внутри, конечно, должны были бы быть росписи, но на данный момент они не сохранились. И вот если вы проезжаете по этой трассе, то вы увидите, во-первых, башенку, которую, как говорят, можно отнести к несохранившейся ограде усадьбы. Можно увидеть маленький такой портик, который, наверное, тоже остался от усадьбы. Можно увидеть флигель рядом с кладбищем. Немножко непонятно, да, к чему он относится. Возможно, какой-то элемент хозпостроек усадьбы. И есть еще один маленький флигель, где, по разным данным из интернета, в советское время был сельский киноклуб, но сейчас там тоже ничего. А можно увидеть, собственно говоря, церковь с длинной трапезной, с колокольней. Она тоже закрыта, но, тем не менее, при большом желании вы попадете внутрь. Видно, что в какой-то момент ее пытались приободрить, у нее такая немного новая крыша, покрашенная в зеленый цвет, но все остальное, конечно, продолжает разрушаться. И все это стоит прямо вдоль трассы. Все это богатство. Богатство не только строений, но и богатство истории. Я, например, изучая историю этого места, конечно, узнала много нового. По крайней мере, я не могу сказать, что фамилия Артищевых для меня была знакома, и вот такая вот история, связанная с отношением к крепостному праву, к повторению поступка предка, в общем-то, это довольно интересно. Так что, мне кажется, полезно кататься по Тверской области и узнавать свою историю в том числе. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио. В следующий раз мы продолжим изучение истории Тверской области. Всем пока.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если
1: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Do you want a good music? Best.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, угу. Потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выясняется, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, и вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем. Да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие не потому, что мы не хотим, а потому что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Слушай, старший. Классика рока на Моторадио.

0: Rock Music.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
3: Моторадио представляет
4: Soundcheck.
5: Новое в рок-музыке.
6: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Best rock music of the last 7 days.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний день могут отмечать сторонницы эмансипации и женского равноправия. Ну, для начала потому, что именно 19 сентября 1096 года папа Урбан II на соборе в Павии запретил женщинам принимать участие в крестовых походах. Дамам отныне пришлось годами дожидаться возвращения своих мужей-крестоносцев. Чтобы избавить жен от соблазнов, перед отъездом в Палестину доблестные рыцари могли облачать своих жен в пояса верности. Но где же здесь равноправие, спросите вы? А вот где. Вместе с обязанностью сидеть дома, папа дал право женам крестоносцев руководить хозяйством в отсутствие мужей, чего ранее не было, и многие жены явили на этом поприще недюжинные таланты. Поскольку были велики шансы, что супруг домой не вернется, смерть, плен или чары дивной восточной одалиски могли стать тому причиной, жена получала право вторично выйти замуж по прошествии 10 лет после отъезда мужа. Если учесть, что молодые рыцари зачастую дома оставляли 18-летних жен, то спустя 10 лет на рынке невест появлялись обеспеченные, самостоятельные, свободные женщины, которым не было и 30. Они стали объектом вожделения бедных рыцарей, которые, не имея денег, могли предложить женщинам то, чего они не знали раньше – искусство романтической любви, с которым рыцари познакомились на Востоке. И женщины впервые в истории Европы стали сами выбирать себе партию. Правда, один средневековый мудрец как-то пошутил, что у благородной женщины был только один выбор между вечной девственностью и вечной неверностью. Но это история, из которой появились и сегодняшние права.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Rebel Road. Можно говорить, что это мотосалон?
2: Мотосалон, конечно.
1: Все, ну как все? Например, вы наверняка не красите, к примеру. Правильно?
2: Красим.
1: Красим. А, красите?
2: Конечно. Ну, когда я говорю все, это прям реально все. Давай попробую разложить по полочкам.
1: Давай, да.
2: Возим мотоциклы. Занимаемся всякими документами с мотоциклами. То есть там, если вы хотите, не знаю, сделали какой-то кастом, нужно сделать документы, даже это можем сделать. Не хотелось бы...
1: Это можно сказать. Вообще по радио говорить?
2: Конечно.
1: Такое, да?
2: Конечно. Это легальная история. Ты же можешь пойти в...
1: Называется... ГИБДД.
2: Не-не-не, это еще до него. До получения... Здесь получаешь сертификат безопасности, они проверяют транспортное средство. Вот. Это не проблема совершенно. Вот. Дальше. У нас есть хранение круглогодичное, да, то есть ты можешь зимой хранить, как обычно все делают, если уезжаешь там на неделю, можешь летом оставить, очень удобная история. Дальше сервис, притом у нас есть шиномонтажные станки, кстати, не оказывается, далеко не у всех они есть, да, там, мы можем даже 30-е колесо вам переодеть, если хотите. Правда, все равно это будет не станком, это будет ручная работа, в станок не вмещается, но до 23-го колеса делаем без проблем в станках. Запчасти увозим, можем любые достать, но только на нормальные мотоциклы, повторюсь, без Китая, Индии, вот без этой всякой истории, там все очень печально. Мы можем поставить мотоцикл на комиссию, мы иногда выкупаем мотоциклы. Покраска, да, есть. Понятно, что мы сами не красим. У нас есть маляры, к которым мы постоянно обращаемся, поэтому мы просто, грубо говоря, разбираем мотоцикл, продаем элементы, они покрасили, мы обратно собрали. Вот. Всякие правки, трубогибы, рули, это все тоже можно. Есть прикольный мультикомпьютер у нас, диагностический, можно ключи прописывать, к примеру. Там ключи, метки, нобилайзеры, привязать, как называется, всякие блоки. Ну, к примеру, у тебя, не знаю, мозги улетели, сгорели, ты новый купил на мотоцикл, можем привязать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите, не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недолюбленные. Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться, потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой, потому что когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
3: Вкусный кофе, забота, горящие глаза. Да,
2: общение.
1: Ой.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким. Saint Petersburg.

0: Français Associate.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». И передо мной директор магазина «Аудиомания» на «Марата 40» Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада видеть, что что-то новое у вас все время появляется.
1: Да, у нас пополняется по-прежнему разнообразие всяческих хай-файных компонентов, то бишь акустических систем, усилителей, проигрывателей, стоек, на которых размещать всю эту прекрасную технику. Ну и, конечно, у нас пополняются носители CD-дисками, виниловыми пластинками. И, естественно, у нас всевозможные акции проходят, как обычно, в конце эфира про текущую акцию я тоже расскажу.
0: Хорошо, тогда что за прекрасная белоснежная колонка передо мной?
1: Вот она и не белоснежная, это не только фронтальная панель белоснежная, а тут на самом деле дубовый шпон. Вот такая вот красота. Да. Это колонка от компании Bowers & Wilkins, которую чаще все знают как B&W. Так редко кто говорит, особенно за рубежом, потому что иначе их путают с автомобилями BMW.
0: Да, да. Звучит примерно одинаково.
1: Да, но BMW – это у нас все-таки немецкий автомобиль, а BMW – это британская компания, которая основана была, между прочим, в 1966 году. И, соответственно, в этом году переживает 60-летие. По-прежнему разработки и даже производство 8-й топовой линейки, они происходят в Британии, несмотря на то, что компания претерпела различные продажи, покупки. И на данный момент, с сентября 2025 года, компания Bowers & Wilkins стала частью Harman International Group, которая, в свою очередь, принадлежит Samsung Electronics. Вот такие у нас сложные взаимоотношения, да. Но при этом Samsung, как и Harman, в свое время они не мешают тем брендам, тем компаниям, которые в них входят, заниматься разработками, а скорее наоборот делают дополнительные вливания, финансовые в основном, позволяя компаниям разрабатывать новые технологии, новые модели, делать их за счет массовости более доступными народонаселению, ну и, соответственно, наращивать продажи и узнаваемость по всему миру. Что еще интересного про BMW стоит сказать, что на самом деле история компании началась даже еще раньше, в 1946 году, когда двое друзей, Джон Бауэрс и Рой Уилкинс, открыли магазин радиотоваров и электроники после того, как отслужили в британской армии во время Второй мировой войны, и вот нашли свой интерес вот именно в нашей сфере. И в 66-м году наступил такой переломный момент, когда постоянная клиентка магазина, мисс Найт, оставила Джону Бауэрсу наследство в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. То есть на данный момент это почти 200 тысяч фунтов стерлингов. Вот. И это позволило Бауэрсу уйти из розничной торговли и основать компанию BMW Loudspeakers Limited, сосредоточившись на разработке высококачественных акустических систем. Вот. Что такого, наверное, особого из истории BMW стоит упомянуть? Ну, наверное, в 70-м году они создали первую систему с раздельными корпусами для низко- и среднечастотной части и для высокочастотного динамика. То есть прямо разделили корпуса. В 93-м году запустили легендарную 800-ю серию, тогда еще с алюминиевым купольным твиттером. В 2000-м году, в 2000-х внедрили технологию Diamond Dome с алмазным твиттером. И, соответственно, 800-я серия стала получать приставку D2, потом D3, потом D4. И в этом году, кстати, вышла D5 серия, которая выглядит фантастически и стоит примерно столько же. В 2010-х разработали собственный материал для средне- и низкочастотных динамиков под названием Continuum Con. И этот континуум материал специальный, синтетический, очень напоминающий по плетению своему кевлар. Собственно, кевларовые динамики в BMW и заменил. напомню смысл вкратце, что динамик должен быть максимально как бы прочным и при этом легким. И эти, и эту задачу каждый производитель акустики решает самостоятельно. Те, кто, кто, скажем, хочет быть в премиум-сегменте, они вкладывают усилия в разработку и изобретают свои собственные материалы, какие-то свои композиты. За счет этого акустика получает иногда свой какой-то характерный окрас в звучании и находит себе поклонников или, наоборот, тех, кто говорит, что фу, какая гадость. Кстати, про BMW, как ни странно, тоже бытуют разные мнения, хотя, конечно, по большей части все считают, что это действительно очень классная акустика, очень всеядная, скажем так, для разных жанров, и, ну, в общем, признают заслуги компании в разработке акустических систем. И вот в 2023 году компания BMW запустила новую 600-ю серию, это уже третье ее поколение, с новым титановым купольным твиттером, который унаследовала 600-я серия от 700-й. Я уже много раз ранее рассказывал, когда мы обсуждали BMW, про то, что там вот соблюдается некий такой принцип, делаются какие-то вот взрывные, так скажем, разработки, новшества для 800-й серии, и потихоньку спускаются сначала на 700-ю и потом на 600-ю. Соответственно, чем больше массовое производство динамиков, тем он получается в производстве дешевле, и это позволяет на более простые линейки спускать передовые технологии. Ну, в итоге, конечно, все равно это ведет к тому, что и младшие модели начинают стоить достаточно дорого, о чем мы сегодня как раз и поговорим, но при этом любитель музыки, настоящий фанат хай-фая или даже, может быть, хай-энда, получает за более скромные деньги возможность прикоснуться к фирменным технологиям компании BMW. Вот, и, значит, в третьем поколении 600-й серии, что они сделали нового? Причем говорят, что это чуть ли не самое большое изменение, которое произошло, вот, если сравнивать поколение к поколению. Новый 25-миллиметровый Titanium Dome твиттер появился, высокочастотный динамик, там двухслойная конструкция, 25-микронный основной купол из титана и 30-микронное титановое кольцо. Эта технология унаследована как раз от 700-й серии. Улучшена интеграция твиттера с основным драйвером, а не распол... твиттера с основным драйвером.

0: контроля баса. Обновлены сами системы динамиков, то бишь магнитная система, так называемый мотор динамиков. Континуум обновлен, улучшена линейность и прозрачность этого самого динамика. И сделаны еще в основании специальные металлические втулки для более надежной установки на родные стойки, которые есть для 600-й серии. Вот, дальше мы обсудим конкретно, какие модели есть в 600-й серии, но перед этим давай начнем с музыки. И тут у нас...
1: Тиль.
0: Ты не поверишь, да?
1: Да.
0: Давненько не виделись, и снова он, да.
1: Все время что-то выпускает.
0: И сейчас по чайной ложке.
1: Не до альбома какие-то.
0: Ну, на самом деле, тут интересная штука. Это уже все-таки чуть ближе даже к мини-альбому, чем просто сингл. Тут, собственно, его песня одна, S-Brand, и она там записана в четырех разных редакциях, скажем так. Uh-huh. Одна, та, которая, видимо, когда-то войдет в альбом, когда он случится. Есть версия совместная с Алексом Териблем из Slaughter to Prevail, известный наш соотечественник. Версия с Грегом Макинтошем из Paradise Lost. Ну и, собственно, еще там первая версия, которая была в студии записана. И, что самое еще забавное, кавер на песню Марлен Дитрих. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Что можно перевести как «из головы до ног настроена на любовь». Очень неожиданно для Тили Линдемана. Вот, но, видимо, это призвано подчеркнуть основной смысл песни S-Brand, то бишь «горит». Да, наверное, «горит», вот можно так просто
1: да,
0: перевести.
1: Да, свеча и розетка.
0: Да, смысл в том, что значит, люди, с одной стороны, хотят чувствовать какие-то эмоции и чувствовать себя живыми, но избегают всего, что эти чувства делают реальными. То есть напряжение, страдания, риск, вот в итоге ни то, ни сё.
1: Понятно, Тиль Линдеман в программе «Меломан».

0: Продолжается программа «Меломания». Мы по-прежнему в магазине «Аудиомания» на Марата 40. Передо мной директор магазина Денис Бердиков и колонка B&W 600, какой-то там серии.
1: 600-й серии, все верно. В третьем ее поколении. Я хочу рассказать про все модели основные, которые есть в этой линейке, потому что их на самом деле всего три. Раньше их было много напольников, там было аж 2-3 напольные модели, полочников всегда было 2, бывало аж 2 разных центральных канала, теперь остался только один. То есть тут мы немножечко скукожились в этом плане. Ну, видимо, оно и ни к чему, когда очень такое большое количество систем выпускается, решили в компании B&W, и решили, пусть они сделают 3 модели, которые, в принципе, все задачи могут закрыть. Надо сразу сказать, что изменилось еще и количество отделок. Вот то, что вот перед нами стоит, это дубовый шпон, называется просто ОК. Есть еще черное исполнение и белое исполнение.
0: Раньше... Имеешь в виду фронтальную вот эту часть? Или...
1: Вообще целиком. Здесь просто фронтальная часть, она другой немножко конструкции, она отделена от основного корпуса. Вот, и, соответственно, ну, у белых она тоже будет белая, у черных она будет черная. Вот. И раньше был прекрасный цвет вишня у 600-й линейки, но теперь вишня — это только для азиатско-тихоокеанского региона. Нам не положено. Вот, ну, вроде, наверное, и с этими тоже справимся. И давай начнем все-таки разговор с самой крупной, самой важной напольной акустической системе. Системы 603 S3. Это трехполосные напольники ростом почти в метр. Ну и там, соответственно, имеется фирменный двойной вот этот вот титановый высокочастотный динамик. Среднечастотный динамик отдельно 150 мм из фирменного FST Continuum динамика. FST это... Не буду сейчас вдаваться в такие совсем уж детали. В общем, смысл в том, что там очень хитрый подвес. Там нет стандартного такого крепления динамика к корпусу. И за счет этого он более себя свободно чувствует и хорошо реагирует на посылаемый на него сигнал. И сразу целых 2 низкочастотных динамика, бумажных, между прочим, с обновленной магнитной системой, взятые от 703 колонки, тоже поколения S3. Корпус колонки — это целая трехкамерная конструкция с раздельными объемами для средних частот и низких частот. И внутри сделано усиленное демпфирование, чтобы никакие там паразитные призвуки не возникали. Бас-порт, он же фазоинвертор, находится на задней панели. Настроен он тоже по спецификациям 700-й серии для глубокого и контролируемого баса. Колонка ни много ни мало весит 27,5 килограмм. У нее еще что есть полезного и интересного. Это тоже от 7-й серии унаследовано. Специальная плита используется снизу. Она более увеличенная. Она увеличена по размеру в сравнении с самой колонкой для придания ей лучшей устойчивости. При этом она механически развязана от самой акустической системы и от поверхности пола, что, соответственно, предотвращает передачу вибраций. Что можно сказать про другие характеристики 603 колонки? Это надо отметить достаточно высокую чувствительность, 90 дБ. И диапазон частот от 33 Гц до 28 кГц. То есть, в принципе, даже не самый сильный, не самый мощный усилитель их потянет за счет того, что у них высокая чувствительность. А вот этот частотный диапазон говорит о том, что, в общем-то, можно спокойно в стереосистеме обойтись даже и без сабвуфера и получить достаточно глубокие и четкие низкие частоты. Также отмечают открытую детальную середину у 603 колонок благодаря тому самому динамику из материала Continuum. Отмечают воздушные верха благодаря титановому твиттеру, широкую сцену и отличную визуализацию инструментов. Ну и также высокую динамику и способность работать этих акустических систем на большой громкости без искажений. По поводу рекомендаций. Одни эти акустические системы рекомендуются в помещении от 20-25 квадратных метров и более. То есть они способны озвучить большую площадь. Они также требуют установки на расстоянии от полу до метра от стены, потому что у нее сзади находится портфаза инвертора. И так или иначе, несмотря на то, что высокая чувствительность, к качеству усилителя они достаточно требовательны. Им лучше, если это будет мощный усилитель. Все-таки, несмотря на то, что они с маломощными способны сыграть, но тогда они смогут раскрыть себя вот в полном, так скажем, объеме. И помимо напольной модели есть две полочные. Самая, наверное, популярная еще из прошлой линейки, более крупная полочная модель, 606S3. А, кстати, забыл сказать, напольники на данный момент стоят 215 880 рублей. То есть надо понимать, что, конечно, это уже ближе к топовому хай-файному уровню вход в B&W. То есть, конечно, все эти разработки, использованные материалы и так далее стоят больших денег. Поэтому тем, кто готов прикоснуться к этому прекрасному хай-файному миру Bowers & Wilkins, придется слегка раскошелиться. Так вот, полочные 606, которые побольше, они стоят 94 880, как зачастую стоят добротные напольники. Но там также есть тот самый твиттер титановый, как и у 603 колонки. Тот же средне-низкочастотный драйвер, но единственное, что вот он один получается, 165-миллиметровый континуум, динамик, который отрабатывает низкие и средние частоты. Ну, соответственно, конструкция двухполосная получается. Тоже сзади находится порт фазы инвертора. По поводу характеристик. Здесь диапазон частот поменьше. Ну, понятно, это полочные колонки, они не могут отыгрывать уж там нижний бас. Тем не менее, они играют от 40 Гц и до 33 кГц. Чувствительность у них 88 дБ. Уже, значит, то, что понадобится усилитель помощнее. Ну, понятное дело, да, если даже к напольникам с чувствительностью 90 рекомендуется помощнее брать усилитель, то здесь тоже сэкономить на усилителе не получится. Что говорят о 606-х колонках? Что у них очень открытое и богатое звучание, широкая сцена, детальная середина, точно так же, как и у напольников, и очень воздушный верх. В принципе, если это небольшое помещение 12-20 квадратных метров, то, может быть, можно обойтись и без сабвуфера. Но для все-таки полноценного наслаждения музыкой, конечно, хотя бы 608 или 610 сабвуфер из соответствующей линейки B&W, он не помешал бы. Для них также есть специальные стойки, которые подойдут как для 606 модели, так и для той, которая у нас с тобой стоит. Это 607, самая маленькая. Стоят стойки там чуть больше 30 тысяч рублей, но они вот прямо подобраны, специально сделаны для этой акустики. И, конечно, рекомендуется на эти стойки их устанавливать. Они высотой 60 сантиметров, и, в принципе, в любое помещение они должны подойти. Ну и 607, самая младшая моделька, у нее тоже континуум, среднечастотный, средне-низкочастотный динамик, но он поменьше, 130 мм всего. Диапазон частот здесь еще меньше, от 54 Гц, и самая низкая в линейке чувствительность 84 дБ, то есть как бы мы, конечно, сэкономим на самой акустике, что она вот стоит 77-880 на данный момент, но усилитель менее чем 1100 к ним лучше не предлагать. Вот. Ну, что делать, если, например, у вас маленькое помещение, совсем там от 8 до 15 квадратных метров, вы условно их будете использовать как очень классные колонки для компьютера, например, и при этом вы хотите получить очень чистое, воздушное, качественное звучание, то вот эти вот 607-е колонки, они к вам, они вам подойдут. Ну и, конечно, в линейке также есть центральный канал, который позволяет на основе 600-й серии строить домашние кинотеатры, большие и маленькие. Но об этом поговорим после следующей музыкальной паузы.
0: Nine Inch Nails у нас.
1: Да, и это Tron Ares Divergence. И это некое, ну не то что ремикс, сделанный на предыдущий саундтрек к фильму Tron Ares, а это вообще некое такое расширение этого мира, потому что те мелодии, которые были записаны Nine Inch Nails для этого фильма, в этом альбоме получили еще и некие ремикс, что ли, так можно сказать, в исполнении многих совершенно разных артистов. Вот из тех, кто там указан, для меня, наверное, самые известные — это Арка. Ну, есть еще и куча других артистов, которые приняли участие в записи этого альбома.
0: Ну что ж, Nine Inch Nails в программе «Меломания».

0: Продолжаем наш разговор с Денисом Бердиковым о колонках BMW разнокалиберных, но в основном преимущественно полочные у нас сегодня, да, акустика?
1: Ну, у нас и напольные есть. Обязательно смотрите в наших соцсетях, и Аудиомании, и Моторадио будут фотографии и с теми, и с другими. Они у нас представлены на Марата 40. Мы работаем ежедневно с 10 до 9 вечера, по выходным с 11 до 9. Там можно прийти и послушать, как полочные 607 S3 BMW, также и напольные 603, которые у нас стоят в стереокомнате. Ну и напоследок постараюсь вкратце сказать, какие можно подобрать комбинации из имеющихся акустических систем 6-й линейки, 600-й, с 3-й линейки Bowers & Wilkins, и во что это вам примерно может обойтись. То есть минимальная стереосистема вот с этими прекрасными 607-ми полочниками вам обойдется примерно в сумму от 240 тысяч. Потому что потребуются еще стойки специальные. Они стоят, вот посмотрел, кстати, отдельно 32 880. Усилитель, вот тут надо смотреть, потому что предлагают разные варианты. Это может быть и Yamaha AS501, но тогда, наверное, может быть немножко жесткий звук. Но это, что называется, на любителя надо слушать и выбирать. Интересный вариант будет с Rattel'ем RA11. И, наверное, самый интересный вариант, из которых, которые мне повстречались при формировании этих подборок, это Marantz модель M1. Это компактный усилитель и одновременно стример. То есть, в принципе, можно взять пару полочников на стойках, этот Marantz, и больше ничего в систему не добавлять, ну или просто хотя бы начать с этого, а дальше уже расти по мере возможности. Это подойдет для небольших комнат, ну типа спальни, кабинета. Они не должны стоять очень далеко от точки прослушивания колонки, я имею в виду. Ну и это, так скажем, некий такой первый шаг в серьезный хай-фай при наличии ограниченного бюджета. Второй вариант посерьезнее. Это с 606-ми полочниками, теми же стойками. Тут усилитель можно тоже подобрать уже повыше классом. Как вариант, это может быть Rattel RA1572 или, например, Marantz 660N, тоже, кстати, со встроенным стримером. Или же Audiolab 9000A. Хорошие варианты. Тут уже, опять же, надо смотреть по тому, какие источники хочется, чтобы были в системе. Нужно ли добавлять там CD-проигрыватель или еще отдельный стример. Тут уже надо смотреть на пожелания и на возможности по бюджету, потому что эта система уже получается от 350 тысяч. Ну, это вместе с кабельной продукцией, ну так, чисто ориентировочно. И третий вариант, максимальный в данной линейке, это именно стереосистема на 603-х напольных колонках. Тут уже усилитель, можно посмотреть, Rattel RA1592 или же Marantz модель 40N, тоже со встроенным стримером, поэтому тут опять же, надо смотреть, что-то хочется или не хочется добавить. Там CD-проигрыватель или там виниловый проигрыватель в систему. И вместе с кабельной продукцией ориентировочно это уже получается система от 570 тысяч рублей. Также, так как я рассказывал, что есть центральный канал и упоминал сабвуферы, понятное дело, что на 600 линейке можно собрать полноценный 5.1 домашний кинотеатр. И если это делать на базе полочников, то понятное дело, что на фронт надо ставить 606. Делать на 607, ну я не знаю, если только у вас совсем небольшое помещение, то тогда, может быть, можно взять и на фронт, и на тыл 607, но не знаю, лучше все-таки даже не рассматривать такой вариант, лучше начинать с 606. Так вот, 606 на фронт, 607 на тыл, центральный канал HTM6S3, сабвуфер 610, лучше 608 в данном случае не смотреть, он 608 лучше подойдет именно в стереосистему, как раз вот с 607 колонками, в самый раз для небольшого помещения. Ресивер, мы бы тут рассматривали, наверное, Денон 3800 или, может быть, Маренс Синема 70. Тут как получится. И вот получается минимальный домашний кинотеатр на полочниках можно собрать на сумму от 500 тысяч. Если мы берем нормальный, уже полноценный кинотеатр для стандартной комнаты и на фронт ставим 603-ю акустику, на тыл берем 606-ые, центр остается тот же самый, сабвуфер тот же самый, нам понадобится помощнее ресивер, пусть это будет тот же Denon 4800 или Marantz Cinema 50, в таком случае домашний кинотеатр нам обойдется примерно в 800 тысяч рублей. Вот. Так что есть много разных вариантов. Приходите, слушайте Bowers & Wilkins, и не только. У нас много всего можно посмотреть и услышать. Выбирайте себе стереосистему по вкусу или домашний кинотеатр. Мы вам с этим с радостью поможем. И обязательно скажу, что у нас сейчас стартовала акция, связанная с физическими носителями, такими любимыми нами. В данном случае в акции будут участвовать с 14 сентября по 15 октября так называемые винтажные пластинки, которые представлены у нас в ассортименте, и в еще большем ассортименте они представлены на сайте audiomania.ru. Это оригинальные издания, в основном классической музыки. Причем некоторые даже иногда экземпляры попадаются с автографами композиторов. Ну, хорошо, ладно, окей, никак не композиторов, это совсем редкая штука. Вот, с автографами дирижеров. Это тоже приятно и немаловажно. Так вот, приобретая винтажные пластинки на сумму от 14 990, мы даем в подарок наш, можно сказать, собственный сборник, то есть выпущенный под эгидой Audiomania и более нигде не тиражируемый сборник под названием Classical Music Legends. Эта пластиночка достанется вам в подарок при приобретении винтажных от 15 тысяч рублей.
0: Приятный подарок.
1: Да, целый месяц идет акция. Пользуйтесь, будем рады вашим заказам. Ну и напоследок еще у нас Тария Турнин, Frisson Noir. И это 10-й студийный альбом Тарии и 6-й в ее металлической дискографии. Она вернулась таки к своим полноценным симфоническим металлическим корням. В записи альбома приняли участие небезызвестная марка Хиетала, с которым они работали в Nightwish. Апокалиптика, тоже известная финская группа, особенно по игре на виолончелях Металлики. Дани Филд и Чет Смит. То есть очень интересный получился состав музыкантов. Ну и, конечно, сама Тария со своим известным оперным голосом и тяжелым симфоническим металлом.
0: Это была программа «Меломания». Приезжайте в «Аудиоманию» на Марата 40. Денис Бердиков и я, Александр Ромашов. Прощаемся с вами. До встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний день могут отмечать сторонницы эмансипации и женского равноправия. Ну, для начала потому, что именно 19 сентября 1096 года папа Урбан II на соборе в Павии запретил женщинам принимать участие в крестовых походах. Дамам отныне пришлось годами дожидаться возвращения своих мужей-крестоносцев. Чтобы избавить жен от соблазнов, перед отъездом в Палестину доблестные рыцари могли облачать своих жен в пояса верности. Но где же здесь равноправие, спросите вы? А вот где. Вместе с обязанностью сидеть дома, папа дал право женам крестоносцев руководить хозяйством в отсутствии мужей, чего ранее не было. И многие жены явили на этом поприще недюжинные таланты. Поскольку были велики шансы, что супруг домой не вернется, смерть, плен или чары дивной восточной одалиски могли стать тому причиной, жена получала право вторично выйти замуж по прошествии 10 лет после отъезда мужа. Если учесть, что молодые рыцари зачастую дома оставляли 18-летних жен, то спустя 10 лет на рынке невест появлялись обеспеченные, самостоятельные, свободные женщины, которым не было и 30. Они стали объектом вожделения бедных рыцарей, которые, не имея денег, могли предложить женщинам то, чего они не знали раньше – искусство романтической любви, с которым рыцари познакомились на Востоке. И женщины впервые в истории Европы стали сами выбирать себе партию. Правда, один средневековый мудрец как-то пошутил, что у благородной женщины был только один выбор между вечной девственностью и вечной неверностью. Но это история, из которой появились и сегодняшние права.
2: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну,
1: там,
2: примерно
1: 5-7 будет, тысяч.
2: 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похоже.
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как очень популярным сейчас мемасики. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов. Не знаю, хорошо это или плохо, просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: Best Radio.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Явно не хватает обучения.
2: Нет, не обучением не занимаемся. У нас был опыт в старой мастерской, когда мы брали как раз учеников. Да, это было весело и интересно, но на ученика надо привязывать механика, который будет смотреть за ним очень внимательно, потому что ученики имеют свойство косячить, не говорить. И, грубо говоря, там из 20 учеников, наверное, только там до 3 будет действительно настоящих, которым интересно этим заниматься. Остальные попробуют недельку-две и свалят. Главное, чтобы они ничего не сломали, не перевернули, поэтому нет. Ну, на самом деле...
1: Мне кажется, не найти сейчас. Такая проблема. Хорошего механика не найти, мотомеханика.
2: Да, да, к сожалению. Мы ищем механика, электрика. Как бы, было бы неплохо найти, но упираемся в несколько вещей. Первое, либо человек совсем мало знает и должен его обучать. Ну, не знаю, хотя, блин, есть люди, которые приходят с опытом 5, 7, 10 лет, и ты смотришь на них, они знают так мало, и ты такой, блин, серьезно, ну... чем ты занимался, только масло, что ли, менял, и то ну, слишком маленький фронт работы.
1: И при этом еще зарплату просят.
2: Ну, естественно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Мода Радио.

0: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: St. Petersburg. Best.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний день могут отмечать сторонницы эмансипации и женского равноправия. Ну, для начала потому, что именно 19 сентября 1096 года папа Урбан II на соборе в Павии запретил женщинам принимать участие в крестовых походах. Дамам отныне пришлось годами дожидаться возвращения своих мужей-крестоносцев. Чтобы избавить жен от соблазнов, перед отъездом в Палестину доблестные рыцари могли облачать своих жен в пояса верности. Но где же здесь равноправие, спросите вы? А вот где. Вместе с обязанностью сидеть дома, папа дал право женам крестоносцев руководить хозяйством в отсутствие мужей, чего ранее не было, и многие жены явили на этом поприще недюжинные таланты. Поскольку были велики шансы, что супруг домой не вернется, смерть, плен или чары дивной восточной одалиски могли стать тому причиной, жена получала право вторично выйти замуж по прошествии 10 лет после отъезда мужа. Если учесть, что молодые рыцари зачастую дома оставляли 18-летних жен, то спустя 10 лет на рынке невест появлялись обеспеченные, самостоятельные, свободные женщины, которым не было и 30. Они стали объектом вожделения бедных рыцарей, которые, не имея денег, могли предложить женщинам то, чего они не знали раньше – искусство романтической любви, с которым рыцари познакомились на Востоке. И женщины впервые в истории Европы стали сами выбирать себе партию. Правда, один средневековый мудрец как-то пошутил, что у благородной женщины был только один выбор между вечной девственностью и вечной неверностью. Но это история, из которой появились и сегодняшние права.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1-2, там 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда. Человека не переделаешь с большим опытом.
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз на Моторадио.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
5: И тяжелый день покажется легким.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 14 сентября 2026 года. Половина первого месяца осени практически пролетела, и мы с вами приступаем к изучению года 1973 в жизни рокеров из группы Black Sabbath. Именно в этом году вышел один из лучших альбомов группы под названием «Sabbath Bloody Sabbath».

В истории рок-н-ролла существует немало таких альбомов, мнение публики о которых куда как выше, нежели чем у самих артистов их записавших. Ну или не всех артистов, а имеется в виду лишь часть музыкантов конкретной группы. Пятый альбом группы Black Sabbath под названием Sabbath Bloody Sabbath оказался именно таким. Это подлинная классика самой группы и хэви-металла как стиля. У пластинки намеренно скандальное оформление обложки и одновременно мнение вокалиста Оззи Осборна о нем как о работе, цитата, «на которой Black Sabbath закончился», конец цитаты. Так что же именно не понравилось Оззи? По окончании мирового турне в поддержку предыдущего альбома Wall 4, вышедшем в 1972 году, музыканты Black Sabbath вернулись в Лос-Анджелес, чтобы приступить к работе в той же студии Richard Plant. Увы, группа была вымотана длительным туром и собственными излишествами в нем. По словам лидера группы, гитариста Тони Айоми, цитата, «Мои коллеги сидели и ждали, когда у меня появятся какие-либо идеи, чтобы оформить их в виде новых песен. Но я не мог написать ничего, то есть вообще ничего. А мои коллеги просто не хотели создавать материал самостоятельно». Конец цитаты. С месяц помучившись, в теплых краях музыканты вернулись на родину, точнее в студию, в настоящем замке Clearwell, известную большинству меломанов по записи там альбома группы Deep Purple под названием Burn, вышедшем в 1973 году. Именно там и родились 8 пьес, доказывающие всем и каждому, что Black Sabbath — это больше, гораздо больше, нежели чем просто могучие рифы и злобный вокал. Да, без разговоров о призраках в коридорах замка во время написания и записи материала не обходится даже сейчас. Но всегда надо помнить, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» как единый начался с написания Тони Айоми рифа к титульному номеру, прозвучавшему в начале нашей радиопередачи. Именно этот риф оказался фундаментом завидного качества альбома. Однако, не титульным номером единым силен данный альбом, и эстафетную палочку перенимаю следующий трек альбома, который называется «National Acrobats».

Можно сказать, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» стал в известном роде сольным альбомом Тони в формате собственной группы. Музыкальные идеи на 90% были его собственными. Такие работы были не редкостью в 70-е. Достаточно вспомнить хотя бы альбом группы Uriah Heep под названием «High and Mighty», вышедший в 1976 году. Но они всегда, они, эти альбомы, позволяли взглянуть на группу зачастую с очень неожиданной стороны. Плюс на стремление Тони сочинять и исполнять непростую музыку сильно повлияло их американское совместное турне с титанами арт-рока группой Yes. Акустические гитары и флейты на альбоме Black Sabbath, инструментал исключительно для акустической гитары и фортепиано, пьеса, написанная на синтезаторе по разным источникам, то ли Moog, то ли ARP-2600, помпезная аранжировка и все в этом духе. И все это про альбом Sabbath Bloody Sabbath, точнее, про его пьесы под названием Looking for Today, Fluff, назван так по кличке диджея BBC радио Алана Фримена, в которой за клавишные партии отвечал музыкант группы Yes Рик Уэйкман. Причем подобное разнообразие, шедшее от увлечения Тони не только музыкой коллег Yes, но и оркестровыми аранжировками последних сверхудачных альбомов соотечественников The Who, удачно соседствовал с монолитностью пьесы, например, уже прозвучавшей в нашей передаче National Acrobat. Своего рода привет уже классическому звуку Black Sabbath, как устоявшейся группы. И, несмотря на прекрасный коммерческий успех альбома, 4 место в Великобритании, 11 в Billboard Top 200 в США, что более чем круто, менее чем через год лично Тони Айоми отозвался об альбоме Sabbath Bloody Sabbath в следующем ключе. Цитата. «Альбом, строго говоря, вовсе не Black Sabbath». Конец цитаты. А Оззи Осборн сильно задним числом оценивал эту работу как, опять-таки цитата, «последний великий альбом группы, где баланс между нашим традиционным звучанием и экспериментами оказался идеальным». Конец цитаты. Результатом усложнения музыкального материала стало и то, что в концертный состав группы был взят клавишник по имени Джеральд Вудров, игравший, правда, за кулисами и так и не ставший официальным участником Black Sabbath. Зато через несколько лет Джеральд сделал себе имя, работая над первыми двумя альбомами вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта. Тем временем мы возвращаемся к песням альбома и слушаем очередную. А это трек с интересным названием «Сабракадабра».

Отдельного разговора заслушивают текст пьесы «Sabbath Bloody Sabbath». Бас-гитарист Гизер Батлер развернулся с ними вовсю, верно полагая, что при усложнении музыки необходимо уходить от прямолинейной и мрачной песенной тематики раннего творчества группы. На тот момент Гизер зачитывался книгами первопроходца научной фантастики Герберта Уэллса и считал, что необходимо рассказывать слушателям о будущем, но главное о том, как это будущее влияет на настоящее. В результате тексты пьес «A National Acrobat» и «Spiral Architect», к примеру, повествовали о вопросах происхождения жизни на Земле в целом и каждого человека в отдельности, и были не менее закрученными, чем у новообретенных друзей-музыкантов, то есть их коллег по группе Yes. Зато обложка альбома стала после наразного фирмы грамзаписи «Перевернутого креста» с разворотом дебютного безымянного 70-го года вторым и последним мнимым доказательством того, что группа Black Sabbath — это абсолютно сатанинская организация, и никак иначе. Это же представление вследствие оказалось принесено и на Оззи Осборна лично. Заокеанское моральное большинство до сих пор считает его так называемым «князем тьмы», и никак не менее. Запоминающееся оформление обложки альбома «Sabbath Bloody Sabbath» — это дело рук американского художника-оформителя по имени Дрю Стразен. Впоследствии этот художник создал афиши к таким всем известным кинофильмам, как «Индиана Джонс», «Назад в будущее» и «Звездные войны». По словам Осборна, цитата, «лицевая сторона обложки изображает человека на смертном ложе, окруженном демонами. Но это не демоны, это сам умирающий человек в разные периоды своей жизни. На обратной стороне обложки этого же человека оплакивают его лучшие друзья. Обложка рассказывает нам, что в каждом человеке есть и хорошая, и плохая сторона». Конец цитаты. Ну, не добавить, не прибавить. Шрифтовая графика выполнена дизайнером Джеффом Хелпином, о котором часто говорят, что он в одиночку определил графический имидж хэви-металла, и, глядя на обложку альбома «Sabbath Bloody Sabbath», ты понимаешь, что это недалеко от истины. Резюме. Альбом «Sabbath Bloody Sabbath» стал одним из лучших у группы за всю карьеру и, безусловно, таковым по состоянию на 1973 году. Но все же с вершины есть только один путь — это вниз. И с не самыми лучшими предчувствиями Осборн и начавшийся вокруг группы совершенно не музыкальный, но менеджер тюрьмой, квартет въехал в полосу затяжного кризиса. На музыку группы этот кризис, правда, повлиял самым затейливым образом. А если быть точнее, то все это отразилось на дальнейших работах коллектива. Однако, об этом в наших следующих выпусках. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. Конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: your lifestyle.
1: Your drive.
0: Real rock music.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.